сказать на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 17 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер восточный, северо-восточный. Ночью в первой половине дня слабый. Во второй половине дня от 3 до 8 метров в секунду. При грозе порывами до 12. Давление 742 миллиметра. Начнет падать. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 35 минут. Заход в 20:50. Долгота дня 16 часов и 15 минут. В понедельник 18 мая облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до плюс 25 градусов, во вторник до плюс 26, и также вечером возможны дожди и грозы.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 17 мая 1861 года впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Это тартановая ленточка, ленточка из шотландки. Первое в истории достоверное цветное фотографическое изображение, полученное Максвеллом по методу тройной экспозиции. Суть метода была такова. На экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировали три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Роль фильтра в данном опыте играл сосуд. Потом изображения накладывались друг на друга, и получалась фотография. Мнения современников Максвелла по поводу его демонстрации были неоднозначными, но можно точно сказать, что она стала еще одним шагом в развитии фотографии. Сегодня известно, что красные цвета на снимаемой клетчатой ленте отражали ультрафиолетовые лучи, которые и регистрировались фотопластиной в процессе съемки, а зеленый светофильтр не был строго зональным и пропускал синие лучи.
2: 17 мая 1727 года на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. После смерти Екатерины I императорский престол в России перешел к малолетнему Петру II, внуку Петра I, сыну царевича Алексея и Софии Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Петр Алексеевич, последний представитель дома Романовых по прямой мужской линии, вступил на престол 17 мая, когда ему было всего 11 лет. Он стал третьим императором Всероссийской, приняв официальное имя Петр II. Согласно завещанию Екатерины I, подросток-император должен был до достижения возраста 16 лет править не самостоятельно, а опираясь на Верховный Тайный Совет, которым в то время манипулировал Александр Меньшиков. Астерман составил план обучения Петра, состоявший из древней и новой истории, географии, математики и геометрии, а также включал и развлечения, бильярд, охоту и прочее. По плану Петр должен был по средам и пятницам посещать Верховный Тайный Совет. Однако он появлялся там только один раз, и больше о посещениях Петром высшего правительственного органа неизвестно. Юный император отличался ленью, учиться не любил, зато обожал охоту и веселые развлечения, и при этом был очень своенравным. Петр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меньшикова, а затем Астермана и Долгоруких.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: необходимо тщательно обдумывать каждый свой шаг и избегать легкомысленности в поведении. В этот день многие обстоятельства потребуют умения быстро находить вывод из тупика, что в целом мало поспособствует позитивному настроению.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня испытают острую потребность в наличии единомышленников. Не сумев найти интересных собеседников из числа родственников и друзей, вы с головой погрузитесь в виртуальную переписку.
0: Тельцы сегодня с большим трудом будут ориентироваться в непрекращающемся потоке самой различной информации. Вечером вы испытаете огромную усталость и почувствуете непреодолимое желание полностью отгородиться от внешнего мира.
2: Для близнецов этот день будет полон приятных сюрпризов. Кроме приятного дружеского общения и удачного похода по магазинам, веским поводом для радости у вас станет приезд любимого родственника.
0: Эмоциональная восприимчивость раков в этот день заметно усилится. Вы не сможете сдержаться от громкого смеха, просматривая комедийный фильм, и горько заплачете, вспоминая подробности своего неудачного любовного романа.
2: В ближайшем окружении львов в этот день произойдут глобальные перестановки. Не исключено, что у вас появится новый друг, а кто-то из давних приятелей поведет себя крайне непорядочно, как настоящий Иуда.
0: Настроение дев сегодня будет отличаться резкими колебаниями. Вашим родственникам покажется странным, что вы то смеетесь без особых причин, то погружаетесь в пучину внутренних переживаний, причины которых никому не известны.
2: Весы сегодня посчитают необходимым закончить все неотложные дела в первой половине суток. Вечер этого дня вы освободите для поездки по гостям или для встречи с людьми, которых долгое время не видели.
0: Скорпионы сегодня будут мечтать о теплых морях и палящем зное. Чтобы хоть как-то приблизить воплощение своей мечты о летнем отдыхе, вы соберете близких друзей и вместе с ними отправитесь на природу.
2: Стрельцам следует с большей осторожностью приступать к употреблению крепких напитков. Опасность для вас стоит не в количестве, а в качестве спиртного. Ни в коем случае не пейте незнакомый коктейль или коньяк непроверенной марки.
0: Козерогам вплоть до позднего вечера не удастся нормально общаться со своими ближайшими родственниками. Атмосфера в стенах вашего дома будет напоминать очень странное кино, герои которого не произносят ни звука.
2: Водолеи получат доказательство симпатии со стороны какого-то человека. В ответ вы поступите так, как подсказывает вам в свое сердце. Мягко объясните пылкому поклоннику, что он мало соответствует вашему представлению об идеальной второй половинке.
0: Рыбам сегодня придется решать вопросы, связанные со своим здоровьем. Утром вы почувствуете сильную головную боль. Вы не сможете самостоятельно выяснить причину ее происхождения, а потому поспешите связаться с медицинским специалистом.

планете. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 17 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер восточный, северо-восточный. Ночью в первой половине дня слабый, во второй половине дня от 3 до 8 метров в секунду, при грозе порывами до 12. Давление 742 миллиметра, начнет падать. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 35 минут, заход в 20:50, долгота дня 16 часов и 15 минут. В понедельник, 18 мая, облачно с прояснениями, ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков, воздух прогреется в дневные часы до плюс 25 градусов, во вторник до плюс 26, и также вечером возможны дожди и грозы.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за успех!

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Сегодня отмечается день рождения интернета. 17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц всемирной паутины 3W – World Wide Web. Изобретение принадлежит Тиму Бернерс-Ли, которому помогал Роберт Кайо. Всемирная паутина произвела фурор в интернете и завершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно. На разработку гипертекста для всемирной паутины понадобилось 2 года. Теперь, благодаря HTML, языку разметки гипертекста, возможно создание, хранение и отображение текста. Сегодня всемирная паутина представляет собой сеть, в которой соединены миллионы веб-серверов, которые рассредоточены по всему миру. По незнанию люди путают термины интернет и всемирная паутина. Это 2 разных понятия. Функционирование интернета без паутины допустимо, но что тогда в нем делать без фильмов, фото, библиотек и музыки? А вот паутина отдельно от интернета действовать не может.
1: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 17 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Ветер восточный, северо-восточный. Ночью в первой половине дня слабый. Во второй половине дня от 3 до 8 метров в секунду. При грозе порывами до 12. Давление 742 миллиметра. Начнет падать. Температура воздуха ночью 11-13, а днем 20-22 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 35 минут. Заход в 20:50. Долгота дня 16 часов и 15 минут. В понедельник 18 мая облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдут дожди, днем без осадков. Воздух прогреется в дневные часы до плюс 25 градусов, во вторник до плюс 26, и также вечером возможны дожди и грозы. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
8: Я же говорила, ремонт надо делать.
9: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
10: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
11: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
12: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всем знакам необходимо тщательно обдумывать каждый свой шаг и избегать легкомысленности в поведении. В этот день многие обстоятельства потребуют умения быстро находить вывод из тупика, что в целом мало поспособствует позитивному настроению.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня испытают острую потребность в наличии единомышленников. Не сумев найти интересных собеседников из числа родственников и друзей, вы с головой погрузитесь в виртуальную переписку.
0: Тельцы сегодня с большим трудом будут ориентироваться в непрекращающемся потоке самой различной информации. Вечером вы испытаете огромную усталость и почувствуете непреодолимое желание полностью отгородиться от внешнего мира.
2: Для близнецов этот день будет полон приятных сюрпризов. Кроме приятного дружеского общения и удачного похода по магазинам, веским поводом для радости у вас станет приезд любимого родственника.
0: Эмоциональная восприимчивость раков в этот день заметно усилится. Вы не сможете сдержаться от громкого смеха, просматривая комедийный фильм, и горько заплачете, вспоминая подробности своего неудачного любовного романа.
2: В ближайшем окружении львов в этот день произойдут глобальные перестановки. Не исключено, что у вас появится новый друг, а кто-то из давних приятелей поведет себя крайне непорядочно, как настоящий Иуда.
0: Настроение дев сегодня будет отличаться резкими колебаниями. Вашим родственникам покажется странным, что вы то смеетесь без особых причин, то погружаетесь в пучину внутренних переживаний, причины которых никому не известны.
2: Весы сегодня посчитают необходимым закончить все неотложные дела в первой половине суток. Вечер этого дня вы освободите для поездки по гостям или для встречи с людьми, которых долгое время не видели.
0: Скорпионы сегодня будут мечтать о теплых морях и палящем зное. Чтобы хоть как-то приблизить воплощение своей мечты о летнем отдыхе, вы соберете близких друзей и вместе с ними отправитесь на природу.
2: Стрельцам следует с большей осторожностью приступать к употреблению крепких напитков. Опасность для вас таится не в количестве, а в качестве спиртного. Ни в коем случае не пейте незнакомый коктейль или коньяк непроверенной марки.
0: Козерогам вплоть до позднего вечера не удастся нормально общаться со своими ближайшими родственниками. Атмосфера в стенах вашего дома будет напоминать очень странное кино, герои которого не произносят ни звука.
2: Водолеи получат доказательства симпатии со стороны какого-то человека. В ответ вы поступите так, как подсказывает вам в свое сердце. Мягко объясните пылкому поклоннику, что он мало соответствует вашему представлению об идеальной второй половинке.
0: Рыбам сегодня придется решать вопросы, связанные со своим здоровьем. Утром вы почувствуете сильную головную боль. Вы не сможете самостоятельно выяснить причину ее происхождения, а потому поспешите связаться с медицинским специалистом.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер T4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели T4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно, во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Renault. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: Влюблять – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: В столице Грузии на чемпионате Европы российские дзюдоисты в первый день соревнований выиграли 6 золотых медалей. В частности, в весовой категории до 50 кг чемпионка мира Маргарита Барнева стала двукратной чемпионкой Европы. В категории до 59 кг Яна Джумаева кубок мира выигрывала, а вот золото европейского чемпионата у нее первое. Так же, как и у Анастасии Филиппович в категории до 72 кг. У нее есть в коллекции бронза чемпионата мира и победа на кубке мира, а на Европе первое место впервые. В Германии на втором этапе Кубка мира по гребле в соревнованиях каноэ четверок россияне добились успеха на 500-метровке. Золотые медали у Алексея Каравашкова, Ивана Штыля, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова. На первом этапе Кубка мира тоже было первое место на этой же дистанции, только вместо Штыля тогда выступал Александр Боц. На теннисном турнире в Риме Данил Медведев выступил лучше, чем годом ранее, когда он вышел в четвертьфинал. В этот раз Медведев добрался до полуфинала, где смог навязать борьбу Янику Синнеру, но уступил в трех партиях. Действующий чемпион России по футболу «Ухта» близок к тому, чтобы вновь сыграть в финале соревнований. Во всяком случае, во второй игре с «Норникелем» вновь добыта уверенная победа 5-1. И серия до трех побед, где «Ухта» ведет уже 2-0, может завершиться уже 20 мая, когда пройдет следующий поединок. Схожая ситуация и в другом полуфинале, где «Тюмень» 2-0 обыгрывает пока КПРФ. Правда, во второй игре полуфинала пришлось бить пенальти, поскольку была ничья 3-3 со счетом 5-4 в серии 6-метровых. Тюменцы оказались точнее, и следующий матч в среду. В мужской баскетбольной суперлиге возмутитель спокойствия челябинский ЧБК, обыграв со счетом 89-81 в Подмосковье Химки, повел в серии до 4 побед уже 3-1 и может совсем скоро впервые в своей истории стать победителем суперлиги. Матч следующий пройдет 20 мая в Челябинске. Во всероссийской хоккейной, второй по значимости после КХЛ лиги, началась финальная серия до 4 побед между Югрой и подмосковным Химиком. Главный трофей — Кубок Петрова. Эти команды выигрывали свои истории по одному разу. Стартовые встречи взяла верх Югра 2-1. В молодежной хоккейной лиге в финале до 4 побед идет спор за Кубок Харламова между ярославским Локо и Спартаком. Москвичи сравняли счет в серии 1-1, обыграв ярославцев 3-1 на их площадке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут

0: Это будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовые предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.

0: Сегодня отмечается день рождения интернета. 17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц всемирной паутины 3W – World Wide Web. Изобретение принадлежит Тиму Бернерс-Ли, которому помогал Роберт Кайо. Всемирная паутина произвела фурор в интернете и завершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно. На разработку гипертекста для всемирной паутины понадобилось 2 года. Теперь, благодаря HTML, языку разметки гипертекста, возможно создание, хранение и отображение текста. Сегодня всемирная паутина представляет собой сеть, в которой соединены миллионы веб-серверов, которые рассредоточены по всему миру. По незнанию люди путают термины интернет и всемирная паутина. Это 2 разных понятия. Функционирование интернета без паутины допустимо. Но что тогда в нем делать без фильмов, фото, библиотек и музыки? А вот паутина отдельно от интернета действовать не может.
1: Радио «Инфинити».

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: Катя, вдохни весна.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй,

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей-работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 17 мая 1861 года впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Это тартановая ленточка, ленточка из шотландки. Первое в истории достоверное цветное фотографическое изображение, полученное Максвеллом по методу тройной экспозиции. Суть метода была такова. На экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировали три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Роль фильтра в данном опыте играл сосуд. Потом изображения накладывались друг на друга, и получалась фотография. Мнения современников Максвелла по поводу его демонстрации были неоднозначными, но можно точно сказать, что она стала еще одним шагом в развитии фотографии. Сегодня известно, что красные цвета на снимаемой клетчатой ленте отражали ультрафиолетовые лучи, которые и регистрировались фотопластиной в процессе съемки, а зеленый светофильтр не был строго зональным и пропускал синие лучи.
2: 17 мая 1727 года на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. После смерти Екатерины I императорский престол в России перешел к малолетнему Петру II, внуку Петра I, сыну царевича Алексея и Софии Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Петр Алексеевич, последний представитель дома Романовых по прямой мужской линии, вступил на престол 17 мая, когда ему было всего 11 лет. Он стал третьим императором Всероссийской, приняв официальное имя Петр II. Согласно завещанию Екатерины I, подросток император должен был до достижения возраста 16 лет править не самостоятельно, а опираясь на Верховный Тайный Совет, которым в то время манипулировал Александр Меньшиков. Астерман составил план обучения Петра, состоявший из древней и новой истории, географии, математики и геометрии, а также включал и развлечения, бильярд, охоту и прочее. По плану Петр должен был по средам и пятницам посещать Верховный Тайный Совет. Однако он появлялся там только один раз, и больше о посещениях Петром высшего правительственного органа неизвестно. Юный император отличался ленью, учиться не любил, зато обожал охоту и веселые развлечения, и при этом был очень своенравным. Петр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меньшикова, а затем Астермана и Долгоруких.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: реклама похожа на свидание. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
0: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Инфинити».

0: всем знакам необходимо тщательно обдумывать каждый свой шаг и избегать легкомысленности в поведении. В этот день многие обстоятельства потребуют умения быстро находить вывод из тупика, что в целом мало поспособствует позитивному настроению.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня испытают острую потребность в наличии единомышленников. Не сумев найти интересных собеседников из числа родственников и друзей, вы с головой погрузитесь в виртуальную переписку.
0: Тельцы сегодня с большим трудом будут ориентироваться в непрекращающемся потоке самой различной информации. К вечеру вы испытаете огромную усталость и почувствуете непреодолимое желание полностью отгородиться от внешнего мира.
2: Для близнецов этот день будет полон приятных сюрпризов. Кроме приятного дружеского общения и удачного похода по магазинам, веским поводом для радости у вас станет приезд любимого родственника.
0: Эмоциональная восприимчивость раков в этот день заметно усилится. Вы не сможете сдержаться от громкого смеха, просматривая комедийный фильм, и горько заплачете, вспоминая подробности своего неудачного любовного романа.
2: В ближайшем окружении львов в этот день произойдут глобальные перестановки. Не исключено, что у вас появится новый друг, а кто-то из давних приятелей поведет себя крайне непорядочно, как настоящий Иуда.
0: Настроение дев сегодня будет отличаться резкими колебаниями. Вашим родственникам покажется странным, что вы то смеетесь без особых причин, то погружаетесь в пучину внутренних переживаний, причины которых никому не известны.
2: Весы сегодня посчитают необходимым закончить все неотложные дела в первой половине суток. Вечер этого дня вы освободите для поездки по гостям или для встречи с людьми, которых долгое время не видели.
0: Скорпионы сегодня будут мечтать о теплых морях и палящем зное. Чтобы хоть как-то приблизить воплощение своей мечты о летнем отдыхе, вы соберете близких друзей и вместе с ними отправитесь на природу.
2: Стрельцам следует с большей осторожностью приступать к употреблению крепких напитков. Опасность для вас таится не в количестве, а в качестве спиртного. Ни в коем случае не пейте незнакомый коктейль или коньяк непроверенной марки.
0: Козерогам вплоть до позднего вечера не удастся нормально общаться со своими ближайшими родственниками. Атмосфера в стенах вашего дома будет напоминать очень странное кино, герои которого не произносят ни звука.
2: Водолеи получат доказательства симпатии со стороны какого-то человека. В ответ вы поступите так, как подсказывает вам в свое сердце. Мягко объясните пылкому поклоннику, что он мало соответствует вашему представлению об идеальной второй половинке.
0: Рыбам сегодня придется решать вопросы, связанные со своим здоровьем. Утром вы почувствуете сильную головную боль. Вы не сможете самостоятельно выяснить причину ее происхождения, а потому поспешите связаться с медицинским специалистом.

Новости спорта. Футболисты Манчестер Сити за последние 4 сезона 4 раза играли в финале Кубка Англии. В последних двух решающих матчах команда уступала своим соперникам, но в этот раз Кубок Англии у Ман-Сити в руках после победы 1-0 над Челси. В истории Сити это их 8-й Кубок Англии. Ровно столько выигрывали престижный трофей тот же Челси, а также Ливерпуль с Тоттенхэмом. А рекордсмены в этом турнире – Арсенал 14 побед и Манчестер Юнайтед 13 кубков. Кстати, о Челси. Испанец Хаби Алонсо станет скоро главным тренером аристократов. Как сообщают инсайдеры, контракт будет рассчитан на 4 года. Алонсо в мае прошлого года возглавил мадридский Реал, но дело там не пошло. И через несколько месяцев Алонсо был отправлен в отставку. А вот его громкую победу в Бундеслиге с Байером, который впервые выиграл несколько лет назад золото чемпионата Германии, памятно до сих пор. Футболисты Баварии в заключительном туре Бундеслиги, обыграв 5-1 Кёльн, забили 122 мяча за чемпионат, побив рекорд Реала, который 14 лет назад поразил ворота соперника в своем национальном чемпионате. 121 раз больше Баварии в истории главных европейских первенств забивал только итальянский Торино. Это был сезон 1947-48 годов, и была тогда достигнута отметка в 125 забитых мячей, правда, в 40 играх. На теннисном турнире «Время» 10-я ракетка мира украинка Елена Свитолина выиграла в финале 4-й ракетки мира американки Кока Гауф в 3 партиях. Интересно, что Гауф 2-й год подряд играет в финале этого турнира и 2-й сезон подряд уступает своим соперницам. А Свитолина выиграла 5-й тысячник в карьере и 3-й в Риме. Национальная баскетбольная ассоциация только серия между Кливлендом и Детройтом затянулась. Кливленд проиграл 94-115, и в понедельник в 7-й решающей встрече станет ясно, кто же выйдет в полуфинал. А предпоследним полуфиналистом стал Сан-Антонио, который с преимуществом в 30 очков со счетом 139-109 обыграл Миннесоту, выиграл серию 4-2 и вышел в полуфинал. На чемпионате мира в Швейцарии хозяева льда и по совместительству вице-чемпионы хоккеисты Швейцарии после победы 3-1 над действующими чемпионами американцами во втором туре обыграли 4-2 сборную Латвии. Следующая игра у Швейцарии с Германией в понедельник. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: что такое любовь, но и умеет ненавидеть.
1: Алиса дарит свой огонь. Грейтесь, пока мы в силе. Да не коснется вас своей поганой метлой. Танц.

нашу честь на крыле ангела. Ха! Вспыхнула жесть, голоса вторили, ветер пел, долго и коротко ли, но без пробитых дел.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Манчестер Сити за последние 4 сезона 4 раза играли в финале Кубка Англии. В последних двух решающих матчах команда уступала своим соперникам, но в этот раз Кубок Англии у Ман-Сити в руках после победы 1-0 над Челси. В истории Сити это их 8-й Кубок Англии. Ровно столько выигрывали престижный трофей тот же Челси, а также Ливерпуль с Тоттенхэмом. А рекордсмены в этом турнире – Арсенал 14 побед и Манчестер Юнайтед 13 кубков. Кстати, о Челси. Испанец Хаби Алонсо станет скоро главным тренером аристократов. Как сообщают инсайдеры, контракт будет рассчитан на 4 года. Алонсо в мае прошлого года возглавил мадридский Реал, но дело там не пошло. И через несколько месяцев Алонсо был отправлен в отставку. А вот его громкую победу в Бундеслиге с Байером, который впервые выиграл несколько лет назад золото чемпионата Германии, памятно до сих пор. Футболисты Баварии в заключительном туре Бундеслиги, обыграв 5-1 Кёльн, забили 122 мяча за чемпионат, побив рекорд Реала, который 14 лет назад поразил ворота соперника в своем национальном чемпионате 121 раз. Больше Баварии в истории главных европейских первенств забивал только итальянский Торино. Это был сезон 1947-48 годов, и была тогда достигнута отметка в 125 забитых мячей, правда, в 40 играх. На теннисном турнире «Время» 10-я ракетка мира украинка Елена Свитолина выиграла в финале 4-й ракетки мира американки Коко Гауф в 3 партиях. Интересно, что Гауф 2-й год подряд играет в финале этого турнира и 2-й сезон подряд уступает своим соперницам. А Свитолина выиграла 5-й тысячник в карьере и 3-й в Риме. В Национальной баскетбольной ассоциации только серия между Кливлендом и Детройтом затянулась. Кливленд проиграл 94-115, и в понедельник в 7-й решающей встрече станет ясно, кто же выйдет в полуфинал. А предпоследним полуфиналистом стал Сан-Антонио, который с преимуществом в 30 очков со счетом 139-109 обыграл Миннесоту, выиграл серию 4-2 и вышел в полуфинал. На чемпионате мира в Швейцарии хозяева льда и по совместительству вице-чемпионы хоккеисты Швейцарии после победы 3-1 над действующей

чемпионами американцами, во втором туре обыграли 4-2 сборную Латвии. Следующая игра в Швейцарии с Германией в понедельник. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

столице Грузии на чемпионате Европы российские дзюдоисты в первый день соревнований выиграли 6 золотых медалей. В частности, в весовой категории до 50 кг чемпионка мира Маргарита Барнева стала двукратной чемпионкой Европы. В категории до 59 кг Яна Джумаева Кубок мира выигрывала, а вот золото европейского чемпионата у нее первое. Так же, как и у Анастасии Филиппович в категории до 72 кг. У нее есть в коллекции бронза чемпионата мира и победа на Кубке мира, а на Европе первое место впервые. В Германии на втором этапе Кубка мира по гребле в соревнованиях каноэ четверок россияне добились успеха на 500-метровке. Золотые медали у Алексея Каравашкова, Ивана Штыля, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова. На первом этапе Кубка мира тоже было первое место на этой же дистанции, только вместо Штыля тогда выступал Александр Боц. На теннисном турнире в Риме Данил Медведев выступил лучше, чем годом ранее, когда он вышел в четвертьфинал. В этот раз Медведев добрался до полуфинала, где смог навязать борьбу Янику Синнеру, но уступил в трех партиях. Действующий чемпион России по футболу Ухта близок к тому, чтобы вновь сыграть в финале соревнований. Во всяком случае, во второй игре с Норникелем вновь добыта уверенная победа 5-1, и серия до трех побед, где Ухта ведет уже 2-0, может завершиться уже 20 мая, когда пройдет следующий поединок. Схожая ситуация и в другом полуфинале, где Тюмень 2-0 обыгрывает ПК КПРФ. Правда, во второй игре полуфинала пришлось бить пенальти, поскольку была ничья 3-3 со счетом 5-4 в серии 6-метровых. Тюменцы оказались точнее, и следующий матч в среду. В мужской баскетбольной суперлиге возмутитель спокойствия челябинский ЧБК, обыграв со счетом 89-81 в Подмосковье Химки, повел в серии до 4 побед уже 3-1 и может совсем скоро впервые в своей истории стать победителем суперлиги. Матч следующий пройдет 20 мая в Челябинске. Во всероссийской хоккейной, второй по значимости после КХЛ лиги, началась финальная серия до 4 побед между Югрой и подмосковным Химиком. Главный трофей — Кубок Петрова. Эти команды выигрывали в своей истории по одному разу. Стартовые встречи взяла верх Югра 2-1. В молодежной хоккейной лиге в финале до 4 побед идет спор за Кубок Харламова между ярославским Лока и Спартаком. Москвичи сравняли счет в серии 1-1, обыграв ярославцев 3-1 на их площадке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Программа «Двигатель торговли. Искусство массового убеждения».
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
5: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
7: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

Сегодня отмечается день рождения интернета. 17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц всемирной паутины 3W – World Wide Web. Изобретение принадлежит Тиму Бернерс-Ли, которому помогал Роберт Кайо. Всемирная паутина произвела фурор в интернете и совершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно. На разработку гипертекста для всемирной паутины понадобилось 2 года. Теперь, благодаря HTML, языку разметки гипертекста, возможно создание, хранение и отображение текста. Сегодня всемирная паутина представляет собой сеть, в которой соединены миллионы веб-серверов, которые рассредоточены по всему миру. По незнанию люди путают термины интернет и всемирная паутина. Это 2 разных понятия. Функционирование интернета без паутины допустимо. Но что тогда в нем делать без фильмов, фото, библиотек и музыки? А вот паутина отдельно от интернета действовать не может.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Теннет официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно, во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
7: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей. 17 мая 1861 года впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Это тартановая ленточка, ленточка из шотландки. Первое в истории достоверное цветное фотографическое изображение, полученное Максвеллом по методу тройной экспозиции. Суть метода была такова. На экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировались три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Роль фильтра в данном опыте играл сосуд. Потом изображения накладывались друг на друга, и получалась фотография. Мнения современников Максвелла по поводу его демонстрации были неоднозначными, но можно точно сказать, что она стала еще одним шагом в развитии фотографии. Сегодня известно, что красные цвета на снимаемой клетчатой ленте отражали ультрафиолетовые лучи, которые и регистрировались фотопластиной в процессе съемки, а зеленый светофильтр не был строго зональным и пропускал синие лучи.
10: 17 мая 1727 года на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. После смерти Екатерины I императорский престол в России перешел к малолетнему Петру II, внуку Петра I, сыну царевича Алексея и Софии Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Петр Алексеевич, последний представитель дома Романовых по прямой мужской линии, вступил на престол 17 мая, когда ему было всего 11 лет. Он стал третьим императором Всероссийской, приняв официальное имя Петр II. Согласно завещанию Екатерины I, подросток император должен был до достижения возраста 16 лет править не самостоятельно, а опираясь на Верховный Тайный Совет, которым в то время манипулировал Александр Меньшиков. Астерман составил план обучения Петра, состоявший из древней и новой истории, географии, математики и геометрии, а также включал и развлечения, бильярд, охоту и прочее. По плану Петр должен был по средам и пятницам посещать Верховный Тайный Совет. Однако он появлялся там только один раз, и больше о посещениях Петром высшего правительственного органа неизвестно. Юный император отличался ленью, учиться не любил, зато обожал охоту и веселые развлечения, и при этом был очень своенравным. Петр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меньшикова, а затем Астермана и Долгоруких.
11: А в этот день события, ставшие историей.
12: Солнечный плейлист на твоем любимом радио.

0: Радио Инфинити.
1: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
2: Уэйн Кэмпбелл.
1: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. День защитника Отечества празднуется в нашей стране, как известно, 23 февраля. Но это официально, так сказать. А в реальной жизни защитникам нужно ежедневно говорить спасибо. MC Жан открывает программу песней «Защитники Отечества».

0: на войне.
1: Почему-то многие считают песни с фронта чем-то простым, плоским, практически примитивным. Я в корне не согласен с данными суждениями. Просто все дело в том, что многие авторы выбирают для выражения своих чувств и мыслей непривычные ряду слушателей формы. Песня, которую я хочу предложить сейчас к эфиру, и философская, и глубокая одновременно, как многие из работ Александра Коренюгина. Новая вещь называется «Снайпер и смерть».

0: Есть песни, прошедшие сквозь годы и десятилетия и не потерявшие при этом ни своей первоначальной эмоциональности, ни торжественности, ни того заряда, который вложили в них создатели. У песни, что сейчас прозвучит, несколько названий, и все вы их знаете. «Здесь птицы не поют», «Нам нужна одна победа» или «Десятый наш десантный батальон». Песни Булата Акуджавы в этом году 55 лет. Кто ее только не пел за это время, но по-прежнему каноничным является исполнение Нины Ургант. То самое, которое звучало в киноленте «Белорусский вокзал».
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.

Здравствуйте. Меня зовут Константин Грачев. Я эстрадный певец и молодежный деятель Новой Москвы. Я рад представить всем слушателям проекта «Песни на войне» песню «Солдат». В нее я вложил всю свою любовь к родине, надежду и веру в русский народ. Я постарался поддержать всех, кому это сейчас необходимо. Друзья, вместе мы – огромная сила. Я горжусь своей страной и всеми ее жителями. Эта песня для вас.

0: сказал, что надо бросить песни на войне? Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
1: Песня на войне.
2: Взрывы слева и справа. Небо в осколках мин. Грохот войны заглушают в сердце удары мои. Но в какофонии звуков я слышу героя слова. Работайте, братья, иначе нельзя.

0: Здравствуйте, все уважаемые слушатели программы «Песни на войне». Зовут меня Юлия Ваченкова. Я вам шлю огромный привет из Бердянска, из нового региона Российской Федерации. Пишу стихи и песни, и по роду своей журналистской деятельности не раз бывала на передовой. И в качестве автора-исполнителя вместе с военно-патриотическим коллективом «ЗОВ», кстати, чьи песни также не раз звучали в вашем эфире. Мы уже, как фронтовые артисты, выступали перед нашими ребятами, перед нашими воинами и в госпиталях, и в блиндажах, на открытых площадках. За время проведения специальной военной операции наши герои, наши военные стали для нас не просто защитниками, но и надежными, верными друзьями. И, конечно же, все мои авторские песни адресованы им, нашим мальчикам. Они продиктованы сердцем. И, кстати, композиция «Работаем, братья» родилась достаточно спонтанно, когда однажды одного из друзей-спецназовцев увидела на чехле от телефона известный мем «Работаем, мать». И сразу в памяти всплыла крылатая фраза Магомета Нурбагандова «Работаем, братья». Так и родились первые, ну а впоследствии ключевые строчки припева песни «Работаем, братья». И, конечно же, для меня большая честь сегодня быть участницей вашего проекта, одного из таких необходимых на сегодня нашей стране проектов. В общем, специально для программы «Песня на войне» звучит песня от автора-исполнителя, от Юлии Ваченковой. «Работаем, братья».
1: Дорога.

0: на войне.
1: Практически весь месяц май проходит под знаком Дня Победы. Песни на эту тему продолжают приходить к нам в проект до сих пор, и я не вижу в этом ничего необычного. Продолжит выпуск веселая песня от студии «Офицеры России. Привет, Берлин».
2: Ура! Внимание! Ура! Говорит Москва!

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: Рифма на броне. Поэтов давно призвали, а вам не сказали всех. Молчать и не жечь стихами в тяжелое время грех. Конечно, другой повесткой страна призывала нас. Другой, событийной, веской, и первым призвал Донбасс. Был тот, кто бежал красиво, набив чемодан битком. Напрасно его Россия кормила своим молоком. Напрасно ему улыбалась из чистых своих полей. Порой вырастает гадость у лучшей из матерей. А мы остаемся, мама, и все прибывает строй, и время кипит стихами, и с миром идет за войной. Наталья Денисенко. Рифма на броне.
1: Варламов Виктор Владимирович, 16 мая, песня «Память».

мира лучших. Даша Дугина. Тягостный плен, сердце боль вихрем режущим кружит. Я прошу

застывшие кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: жалуются. Контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Песня на войне.
3: И напоследок о любви. О чувстве, которое способно творить невероятные вещи, которое, как говорят, все по плечу. Которое есть место даже на войне. Группа «Куба» завершает выпуск. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне. Радиостанция «Инфинити».

0: сегодня отмечается день рождения интернета. 17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц всемирной паутины 3W – World Wide Web. Изобретение принадлежит Тиму Бернерс-Ли, которому помогал Роберт Кайо. Всемирная паутина произвела фурор в интернете и завершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно. На разработку гипертекста для всемирной паутины понадобилось 2 года. Теперь, благодаря HTML, языку разметки гипертекста, возможно создание, хранение и отображение текста. Сегодня всемирная паутина представляет собой сеть, в которой соединены миллионы веб-серверов, которые рассредоточены по всему миру. По незнанию люди путают термины интернет и всемирная паутина. Это 2 разных понятия. Функционирование интернета без паутины допустимо, но что тогда в нем делать без фильмов, фото, библиотек и музыки? А вот паутина отдельно от интернета действовать не может.
1: Радио Infinity.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
6: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 18 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура ночью плюс 13-15, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник, 19 мая, малооблачно и без осадков. Ночью 14-16, а днем 24-26. В среду пройдут кратковременные дожди и грозы, и днем до плюс 25. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: покупать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105. Радио Инфинити.
8: Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: В столице Грузии на чемпионате Европы российские дзюдоисты в первый день соревнований выиграли 6 золотых медалей. В частности, в весовой категории до 50 кг чемпионка мира Маргарита Барнева стала двукратной чемпионкой Европы. В категории до 59 кг Яна Джумаева кубок мира выигрывала, а вот золото европейского чемпионата у нее первое. Так же, как и у Анастасии Филиппович в категории до 72 кг. У нее есть в коллекции бронза чемпионата мира и победа на кубке мира, а на Европе первое место впервые. В Германии на втором этапе Кубка мира по гребле в соревнованиях каноэ четверок россияне добились успеха на 500-метровке. Золотые медали у Алексея Каравашкова, Ивана Штыля, Дмитрия Шарова и Матвея Арсенова на первом этапе Кубка мира тоже было первое место на этой же дистанции, только вместо Штыля тогда выступал Александр Боц. На теннисном турнире в Риме Даниил Медведев выступил лучше, чем годом ранее, когда он вышел в четвертьфинал. В этот раз Медведев добрался до полуфинала, где смог навязать борьбу Янику Синнеру, но уступил в трех партиях. Действующий чемпион России по футболу «Ухта» близок к тому, чтобы вновь сыграть в финале соревнований. Во всяком случае, во второй игре с «Норникелем» вновь добыта уверенная победа 5-1. И серия до трех побед, где «Ухта» ведет уже 2-0, может завершиться уже 20 мая, когда пройдет следующий поединок. Схожая ситуация и в другом полуфинале, где «Тюмень» 2-0 обыгрывает пока КПРФ. Правда, во второй игре полуфинала пришлось бить пенальти, поскольку была ничья 3-3 со счетом 5-4 в серии 6-метровых тюменцы оказались точнее, и следующий матч в среду. В мужской баскетбольной суперлиге возмутитель спокойствия челябинский ЧБК, обыграв со счетом 89-81 в Подмосковье Химки, повел в серии до 4 побед уже 3-1 и может совсем скоро впервые в своей истории стать победителем суперлиги. Матч следующий пройдет 20 мая в Челябинске. Во всероссийской хоккейной, второй по значимости после КХЛ лиги, началась финальная серия до 4 побед между Югрой и подмосковным Химиком. Главный трофей — Кубок Петрова. Эти команды выигрывали свои истории по одному разу. Стартовые встречи взяла верх Югра 2-1. В молодежной хоккейной лиге в финале до 4 побед идет спор за Кубок Харламова между ярославским Лока и Спартаком. Москвичи сравняли счет в серии 1-1, обыграв ярославцев 3-1 на их площадке. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: «Радио Инфинити».
8: As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Tenet официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем

0: Сегодня отмечается день рождения интернета. 17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для страниц всемирной паутины 3W – World Wide Web. Изобретение принадлежит Тиму Бернерс-Ли, которому помогал Роберт Кайо. Всемирная паутина произвела фурор в интернете и совершила серьезный переворот в области информационных систем. Интернет стал наполняться и развиваться ежесекундно. На разработку гипертекста для всемирной паутины понадобилось 2 года. Теперь, благодаря HTML, языку разметки гипертекста, возможно создание, хранение и отображение текста. Сегодня всемирная паутина представляет собой сеть, в которой соединены миллионы веб-серверов, которые рассредоточены по всему миру. По незнанию люди путают термины интернет и всемирная паутина. Это 2 разных понятия. Функционирование интернета без паутины допустимо. Но что тогда в нем делать без фильмов, фото, библиотек и музыки? А вот паутина отдельно от интернета действовать не может.
1: Радио Infinity.

0: делаете такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать?
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёного. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50-9.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Инфинити».
5: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: мысль рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 44 144 5 95 03. 5 95 03.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
7: А в этот день события, ставшие историей.
8: 17 мая 1861 года впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сделанная по методу физика Джеймса Максвелла. В качестве фотографируемого объекта Максвелл выбрал бант из клетчатой шотландки на фоне черного бархата. Это тартановая ленточка, ленточка из шотландки. Первое в истории достоверное цветное фотографическое изображение, полученное Максвеллом по методу тройной экспозиции. Суть метода была такова. На экран одновременно через стеклянные сосуды, заполненные красной, зеленой и синей жидкостями, проецировали три стеклянных позитива, каждый из которых запечатлевался через соответствующий фильтр. Роль фильтра в данном опыте играл сосуд. Потом изображения накладывались друг на друга и получалась фотография. Мнения современников Максвелла по поводу его демонстрации были неоднозначными, но можно точно сказать, что она стала еще одним шагом в развитии фотографии. Сегодня известно, что красные цвета на снимаемой клетчатой ленте отражали ультрафиолетовые лучи, которые и регистрировались фотопластиной в процессе съемки, а зеленый светофильтр не был строго зональным и пропускал синие лучи.
9: 17 мая 1727 года на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. После смерти Екатерины I императорский престол в России перешел к малолетнему Петру II, внуку Петра I, сыну царевича Алексея и Софии Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской. Петр Алексеевич – последний представитель дома Романовых по прямой мужской линии. Вступил на престол 17 мая, когда ему было всего 11 лет. Он стал третьим императором всероссийским, приняв официальное имя Петр II. Согласно завещанию Екатерины I, подросток император должен был до достижения возраста 16 лет править не самостоятельно, а опираясь на Верховный Тайный Совет, которым в то время манипулировал Александр Меньшиков. Астерман составил план обучения Петра, состоявший из древней и новой истории, географии, математики и геометрии, а также включал и развлечения, бильярд, охоту и прочее. По плану Петр должен был по средам и пятницам посещать Верховный Тайный Совет. Однако он появлялся там только один раз, и больше о посещениях Петром высшего правительственного органа неизвестно. Юный император отличался ленью, учиться не любил, зато обожал охоту и веселые развлечения, и при этом был очень своенравным. Петр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меньшикова, а затем Астермана и Долгоруких.
7: А в этот день события, ставшие историей.
5: Радиостанция «Инфинит».

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 18 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура ночью плюс 13-15, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник, 19 мая, малооблачно и без осадков. Ночью 14-16, а днем 24-26. В среду пройдут кратковременные дожди и грозы, и днем до плюс 25. Хорошей вам погоды, отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Футболисты Манчестер Сити за последние 4 сезона 4 раза играли в финале Кубка Англии. В последних двух решающих матчах команда уступала своим соперникам, но в этот раз Кубок Англии у Ман-Сити в руках после победы 1-0 над Челси. В истории Сити это их 8-й Кубок Англии. Ровно столько выигрывали престижный трофей тот же Челси, а также Ливерпуль с Тоттенхэмом. А рекордсмены в этом турнире – Арсенал 14 побед и Манчестер Юнайтед 13 кубков. Кстати, о Челси. Испанец Хаби Алонсо станет скоро главным тренером аристократов. Как сообщают инсайдеры, контракт будет рассчитан на 4 года. Алонсо в мае прошлого года возглавил мадридский Реал, но дело там не пошло. И через несколько месяцев Алонсо был отправлен в отставку. А вот его громкую победу в Бундеслиге с Байером, который впервые выиграл несколько лет назад золото чемпионата Германии, памятно до сих пор. Футболисты Баварии в заключительном туре Бундеслиги, обыграв 5-1 Кёльн, забили 122 мяча за чемпионат, побив рекорд Реала, который 14 лет назад поразил ворота соперника в своем национальном чемпионате. 121 раз больше Баварии в истории главных европейских первенств забивал только итальянский Торино. Это был сезон 1947-48 годов, и была тогда достигнута отметка в 125 забитых мячей, правда, в 40 играх. На теннисном турнире «Время» 10-я ракетка мира украинка Елена Свитолина выиграла в финале 4-й ракетки мира американки Коко Гауф в 3 партиях. Интересно, что Гауф 2-й год подряд играет в финале этого турнира и 2-й сезон подряд уступает своим соперницам. А Свитолина выиграла 5-й тысячник в карьере и 3-й в Риме. В Национальной баскетбольной ассоциации только серия между Кливлендом и Детройтом затянулась. Кливленд проиграл 94-115, и в понедельник в 7-й решающей встрече станет ясно, кто же выйдет в полуфинал. А предпоследним полуфиналистом стал Сан-Антонио, который с преимуществом в 30 очков со счетом 139-109 обыграл Миннесоту, выиграл серию 4-2 и вышел в полуфинал. На чемпионате мира в Швейцарии хозяева льда и по совместительству вице-чемпионы хоккеисты Швейцарии после победы 3-1 над действующими чемпионами-американцами во втором туре обыграли 4-2 сборную Латвии. Следующая игра у Швейцарии с Германией в понедельник. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафоново-Дорогобужа Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Витамер.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет не снимал с производства кроссовер Т4. Ранее в сети появились сообщения, что более доступную четверку уберут из линейки ради более крупной модели Т4L. Ее производство началось недавно. В пресс-службе Теннет официально опровергли эти сообщения. Обе модели будут выпускаться параллельно. Во всяком случае, в ближайшее время. Первые партии электромобилей «Атом» начали отправлять покупателям. В сети появились фотографии автовоза с машинами для каршеринга Татарстана в кузове. Судя по всему, скоро «Атомы» выйдут на работу в Казани и будут доступны для аренды. Отметим, что пока машины отгружают только в рамках пилотных проектов. Частным покупателям выдавать «Атомы» пока не начали. АвтоВАЗ запатентовал внешность кроссовера под кодовым названием Т-134. Ранее проект разрабатывали на платформе концерна Рено. Внешность стилизована под классическую Ниву. У нее угловатый кузов, круглые фары и задние стойки с жабрами воздуховодов. Но станет ли этот проект серийной моделью, пока большой вопрос. Машину с адаптивной подвеской можно настроить по настроению или дорожным условиям. Например, сделать мягче для езды по неровностям или жестче, когда важнее управляемость. При покупке учитывайте простое правило: чем новее машина, тем лучше, а чем старше, тем вероятнее дорогой ремонт. Также перед покупкой важна диагностика в профильном сервисе. Подробнее об адаптивной подвеске в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Одна картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В понедельник, 18 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Давление будет слабо расти, 741 миллиметр. Температура ночью плюс 13-15, а днем 23-25 градусов тепла. Во вторник, 19 мая, малооблачно и без осадков. Ночью 14-16, а днем 24-26. В среду пройдут кратковременные дожди и грозы, днем до плюс 25. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.